0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: хорошая музыка на Ульяновск-ФМ.
1: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Золотые хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM. Инструментальная музыка на Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северо-западный ветер 6-11 метров в секунду и до плюс 12.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Там, где музыка прежде всего.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто «Как дела?». Ты мне сказала, будешь одета как невеста, а я надену галстук для тебя.

Отпускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, не стоит менять планы из-за других людей. Настаивайте на том, чтобы искать компромисс. Тельцы. Хороший день для покупок и апгрейда существующей техники. Наилучшие варианты появятся в процессе обсуждения вопроса с другими людьми. Близнецы. День может пройти в бесполезном сравнении двух или трех почти одинаковых вариантов дальнейших планов. Решать ничего не стоит. Раки. День доведения до конца ранее начатых дел. Нужно поставить точку хотя бы в части этих вопросов. Львы. Возможны сложности в общении с ближайшим окружением, коллегами, соседями или домашними. Понадобится дипломатичность. Девы. Отвлекитесь от задач, которые пока не имеют решения. Попытка найти его сейчас приведет к эмоциональному истощению. Весы. Возможно, придется снизить планку запросов и ожиданий. Довольствуйтесь пока тем, что имеете в данный момент. Скорпионы. День повышенной эмоциональности. Не стоит принимать решений, особенно в сердцах. Стрельцы. Время окончательного выбора еще не пришло. Но это не значит, что можно вообще ничего не делать. Готовьте мелкие шаги. Козероги. Придется на время забыть личные планы. Это день включения в общее дело, чего бы оно ни касалось – семьи, работы или помощи друзьям. Водолеи. День проверки планов на трезвость и реальность. Возможно, от чего-то все-таки придется отказаться. Рыбы. День решения хозяйственных вопросов. Вы сможете избавиться от большинства мелких бытовых проблем.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Олень проник в дом во Флориде и поплавал в бассейне. Крупное животное устроило хозяевам и местным шерифам настоящее шоу. Историю активно обсуждают в соцсетях. Видео инцидента помощники шерифа выложили в интернет. События развивались так. Хозяин дома во Флориде, вернувшись, обнаружил у себя в ванной комнате незваного гостя. Олень застрял в узком пространстве и замер в растерянности возле раковины и унитаза. Приехавшие на вызов помощники шерифа переставили мебель, чтобы освободить животному путь к выходу. А чтобы аккуратно направить испуганного зверя на задний двор, использовали длинную щетку для чистки бассейна. Оказавшись на террасе, олень с разбега прыгнул в глубокий бассейн, переплыл его, выбрался и тут же прыгнул в воду во второй раз. Освежившись, гость нашел лазейку в заборе и скрылся в ближайшем лесу. В полиции округа позже пошутили, что нарушитель скрылся до того, как ему успели выписать штраф за незаконное проникновение на частную территорию.
4: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
5: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
6: Ульяновск ФМ.

0: И погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северо-западный ветер 6-11 метров в секунду и до плюс 12.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ка-чинг.
1: Ульяновск-ФМ.
2: Сделайте громче, когда звучит любимая музыка на Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио «Ульяновск ФМ». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 8 сентября 1504 года во Флоренции на площади Синьории торжественно установили статую Давида работы Микеланджело Буонаротти. Заказ сделал Флорентийский собор Санта-Мария-дель-Фьоре.

0: и до Микеланджело высечь скульптуру из огромного блока мрамора пытались два других мастера, но отказались, назвав камень непригодным. Микеланджело победил камень за 3 года. В библейском сюжете юный пастух Давид победил могучего великана Голиафа, и обычно его изображали юношей с головой соперника в руке. Но Микеланджело изобразил Давида в момент перед боем и сделал взрослым мужчиной с совершенным телом. Чтобы создавать шедевры, скульптор скрупулезно изучал анатомию человека на умерших, лично вскрывал трупы в специальной комнате при монастыре. У статуи Давида Микеланджело сознательно нарушил пропорции. Голова, руки и кисти увеличены, так как фигура высотой 4 метра выразительнее выглядит при просмотре снизу вверх. Мраморный Давид почти 4 века стоял под открытым небом, под дождем и ветром. С конца 19 века оригинал хранится в галерее Академии изящных искусств, а на площади Синьории стоит копия.
1: Ульяновск FM.

0: FM. Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
1: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Вы слушаете Радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Спонсор новостей ООО «Транзит Свияга».
2: Здравствуйте. С новостями Дарья Колоцна.
3: 13 сентября в Ульяновске в Троицком переулке с 11 до 20 часов вечера пройдет 5-й юбилейный фестиваль русской культуры «Краса Симбирска». За 5 лет проект вырос из локального праздника в крупное событие Поволжья. В честь Года единства народов России программа расширена. Впервые на фестивале будут представлены татарские, чувашские и марийские костюмы в современном прочтении. Дизайнеры из трех регионов докажут, что народная одежда – это стильная альтернатива музейным экспонатам. Гостей ждут интерактивы на площадке «Красная нить», реконструкция свадебного обряда от театра «Веретено» и музыка коллективов из Казани и Йошкар-Олы. Финал фестиваля – большой показ мод. Особое внимание коллекции Екатерины Кирилловой из Барыша. Общие хороводы и концерт группы «Вера». В Ульяновске завершается обустройство ливневого ДК «Киндяковка» и на перекрестке улиц Кирова-Корсунской. У Дома культуры, где основные работы завершены, осталось заасфальтировать место прокладки коммуникаций. На пересечении улиц ветхую кирпичную стенку заменили на бетонную конструкцию от Ульяновского водоканала. Участок засыпали песком и щебнем. После усадки грунта здесь уложат свежий асфальт. В результате проблемные точки перестанут затапливать во время сильных дождей.
4: Российский союз туриндустрии, Российская гостиничная ассоциация и Федерация рестораторов и ательеров при поддержке крупнейших сетей предложили министру экономического развития Российской Федерации Максиму Решетникову реформировать туристический налог, сделать его плательщиком самого туриста. Отказаться от процентной ставки в пользу фиксированной суммы за человека в сутки для предсказуемости нагрузки независимо от роста цен на проживание, а также ввести инвестиционный вычет по подтвержденным затратам на реконструкцию и капитальный ремонт, чтобы средства оставались у предприятия. Для обновления инфраструктуры. Заслуженный артист России, композитор Игорь Саруханов предложил возродить существование художественные советы для повышения качества российской музыкальной индустрии и профессионализма артистов. По его мнению, во времена СССР коллегиальные органы с четкими правилами не допускали к массовому слушанию непрофессиональных исполнителей, требуя обязательного профильного образования. Композитор отметил, что после отказа от этой системы в 90-е годы на сцену могли выйти люди без должной подготовки, из-за чего современная музыка потеряла в качестве. Саруханов выразил уверенность, что возвращение худсоветов позволит непрофессионалам отпасть самим по себе уже в ближайшее время, уступив дорогу профессионалам в своем деле. Ученые из британского университета Суррея синтезировали новый полимер, способный разложиться на газ уже при 90 градусах и полностью восстановить форму после остывания. Сообщается, что разработка поможет упростить промышленную переработку мусора и создать экономику замкнутого цикла, как ответ на глобальное распространение микропластика. Хотя материал и не претендует на замену всех существующих пластиков.
5: Реклама. Осень. Время перемен и уютных планов. Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Наслаждайтесь комфортом и безопасностью в любое время года. Рядом парк и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 00 33. ООО «Транзит». Свияга. Акция действует до 30.09.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северо-западный ветер 6-11 метров в секунду и до плюс 12.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Морепродукты, похоже, способны обратить вспять признаки старения. Речь идет о съедобных морских асцидиях. Их изучением занимаются ученые Стэнфорда вместе с коллегами из китайских университетов. Соединения, обнаруженные в организмах этих хордовых, улучшили память и способность к обучению, укрепили связи между клетками головного мозга, уменьшили воспаление и даже способствовали росту более густой и темной шерсти у мышей, на которых эксперименты проводились. Исследователи полагают, что эти соединения могут стимулировать регенерацию мозга и защищать стареющие синапсы. Морских асцидий едят часто в сыром виде в некоторых частях Азии, в том числе в Корее и Японии. Морепродукты содержат большое количество жировых молекул, называемых плазмологенами, которые присутствуют также и в организме человека, по большей части в мозге, сердце и иммунной системе. Однако с возрастом их уровень, как правило, снижается. Восстановление уровня этих липидов может помочь защитить мозг от некоторых изменений, связанных со старением.
1: Ульяновск FM.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северо-западный ветер 6-11 метров в секунду и до плюс 12.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Музыка вашего
2: сердца. Радио Ульяновск-ФМ.
3: When you think you finally let go, it comes back to you.

Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Ульяновск FM 104.2.

0: другом разбит.
1: И погода на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северо-западный ветер 6-11 метров в секунду и до плюс 12.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Ульяновск-ФМ.

0: С вами Радио Ульяновская ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 8 сентября – Международный день грамотности. Праздник учрежден ЮНЕСКО в 1966 году. Слово «грамотность» произошло от латинского «грамматика» – учение о словесности. Грамотным считается человек, умеющий читать и писать на родном языке. В русском языке много интересного. Например, почти все слова на букву «А» заимствованные, кроме «азбука» и «авось». И всего 74 слова на букву «И» краткое, в том числе «йод», «йогурт» и «йога». Привычное слово «хулиган» вовсе не исконно русское. Оно произошло от фамилии английской семьи Халлиган, члены которой отличались взрывным характером. Суп солянка поначалу назывался селянка, не от слова соль, а от слова село, то есть сельское кушанье. Глаголы одеть и надеть часто употребляют неверно. Чтобы запомнить, как правильно, придумали фразу одеть надежду и надеть одежду. При этом в знаменитой кинокартине «Ирония судьбы» есть ляп на эту тему. Главная героиня по имени Надежда, кстати, учитель русского языка, неграмотно говорит: «Ой, я забыла одеть праздничное платье».
4: Ульяновск FM.

0: Реклама. Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
1: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск.фм.
1: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск.фм.
3: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
4: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: и погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северо-западный ветер 6-11 метров в секунду и до плюс 12.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Музыкальный пульс города.
1: Вот и все. Знакомые стены стали стенами, больше ничем. Воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать.

0: Фунто.
1: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северо-западный ветер 6-11 метров в секунду и до плюс 12.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Ульяновск-ФМ.

дождливо этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь, не то что очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету. Решишь ли ты, что я с приветом или нет? Но может, черт возьми, нам снова выходишь здесь, ну будь здорова.

0: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
1: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
2: Ульяновск-ФМ.
1: Инструментальная музыка. На Ульяновск-ФМ.

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Спонсор новостей ООО «Транзит Свияга».
2: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна.
3: В рабочем поселке Сурская Ульяновской области в левом флигеле бывшего дома купчих Соколовых обустроят храм во имя преподобного Сергия Радонежского. Симбирская епархия получила исторический особняк, нуждающийся в восстановлении еще в 2015 году по благословению митрополита Лунгина. Новый храм станет временной площадкой для благослужения на время капитального ремонта основного храма поселка. В дальнейшем здании поэтапно откроют паломнический центр с трапезной и гостиницей для гостей Никольской горы. В Ульяновской области расширяют возможности для бизнеса. В Димитровграде и промзоне Заволжье готовят новые производственные площади. Индустриальный парк «Мастер», созданный в 2021 году по нацпроекту за счет собственных средств, обустраивает под аренду корпус площадью 3000 квадратных метров. Сейчас на его территории работают 33 резидента, создано более 640 рабочих мест, а объем внебюджетных инвестиций превысил 1 миллиард рублей. Министерство образования и науки России планирует увеличить число иностранных студентов в отечественных вузов до 500 тысяч человек, о чем заявила заместитель главы ведомства Ольга Перова на сессии Восточного экономического форума. Она подчеркнула, что текущий показатель уже составляет 422 тысячи обучающихся, поэтому достижение новой планки является гарантированными, пишет ТАСС. Вице-премьер России Александр Новак на полях Восточного экономического форума заявил о стабильной ситуации с дизельным топливом в России, отметив, что большая часть независимых АЗС уже снабжается горючим, и их число будет расти. По его словам, 7 сентября состоится совещание по рынку топлива для обсуждения соглашения регионов с независимыми заправками. Власти намерены не допустить затоваривания дизеля и при необходимости разрешат его экспорт. А нивелирующий механизм менять не планируется, так как все необходимые правки были приняты весной. Кроме того, чиновник рассказал о планах по развитию атомной энергетики и совместных проектах с Китаем. В швейцарском Цюрихе вручили Шнобелевскую премию за неочевидные научные открытия. Впервые за 36 лет церемония прошла не в Бостоне, а в Европе из-за ужесточения визовой политики США. Премия в области химии досталась ученым, которые выяснили, что высокобелковое молоко живородящих тараканов содержит в 3 раза больше протеина, чем молоко коров. Речь идет о виде тихоокеанского таракана-жука. Своих детенышей самка кормит высококонцентрированной смесью белков, жиров и углеводов. Курс валюты на сегодня – доллар 86 рублей 19 копеек, евро 100 рублей 17 копеек.
4: Реклама.
5: Осень. Время перемен и уютных планов. Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Наслаждайтесь комфортом и безопасностью в любое время года. Рядом парк и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 30.09.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
6: Прогноз погоды в Ульяновске.
7: Завтра пасмурно, дождь, ветер северный 5-10 метров в секунду. Ночью и днем до плюс 13.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Желаю всем легкого и продуктивного рабочего вторника. Спасибо, что проводите его в компании великолепной музыки. У нас только что Dire Straits, You Light a Streak, а дальше загадочная Линда. Слушаем хит «Северный ветер». Меня зовут Роман Калашников. Всем большой привет!

0: Меньше слов, больше музыки. С нами только что Линда. «Северный ветер» — мощнейший хит. Дальше Арелина Ара «Нэн Тори». Послушаем через 3 минуты эту песню. Ну, а сейчас Анна Романова. У нас интересная тема.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Коммунальные квартиры появились после революции 1917 года. Частная собственность на недвижимость была отменена. Жилья тогда не хватало, так что большие, дорогие квартиры делили на комнаты, где стали жить по несколько чужих друг другу семей. Сегодня коммунальные квартиры. Название «коммунальное» пришло в русский язык из французского. «Коммунальный» значит просто «общий». Подобное жилье было еще в Древнем Риме. Коммунальные квартиры были самым дешевым жильем в СССР. На оплату комнаты в коммуналке уходило от 3 до 7 рублей в месяц, при средней зарплате 120-180 рублей. За общие коридоры, кухню и туалет жильцы не платили, государство брало эти расходы на себя. На пике коммуналок в Ленинграде до 40% всех семей жили в коммунальных квартирах. На закате Советского Союза в коммуналках жили 11% населения страны. Неофициальной столицей коммуналок до сих пор остается Санкт-Петербург. В начале 2020-х годов в городе было около 70 тысяч коммуналок, где проживали сотни тысяч человек. В коммуналках жили Сергей Довлатов, Георгий Вицин и Юрий Никулин, который переехал в отдельное жилье только в 70-х, будучи уже всенародно любимым артистом. Главная баба-яга СССР Георгий Миляр всю жизнь жил в коммуналке, которую сделали из их семейной квартиры. Миляр скрывал свое происхождение. Он был потомком аристократов и золотопромышленников, и его настоящая фамилия – Демелье. Самая знаменитая в России коммуналка – это нехорошая квартира Михаила Булгакова по адресу Большая Садовая, 10 в Москве. Прототипом скучной Аннушки, пролившей масло, была реальная соседка Булгакова по коммуналке Анна Горячева. Также знаменитыми стали культурная коммуналка Сергея Довлатова и полторы комнаты коммуналка Бродского на Литейном, 24 в Петербурге. Самая знаменитая киношная коммуналка – это квартира из Покровских ворот. Все персонажи в этом фильме имеют реальных прототипов, кроме Алисы Витальевны. Тетушки у Костика не было. И что на первом месте? Официальный статус самой большой коммунальной квартиры в России удерживает коммуналка в Санкт-Петербурге на Детской улице, дом 17 на Васильевском острове. Ее площадь превышает 1200 квадратных метров, а центральный коридор имеет длину 100 метров. В квартире 80 комнат, в которых раньше жили 150 человек.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра пасмурно, дождь, ветер северный 5-10 метров в секунду. Ночью и днем до плюс 13.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Добро пожаловать на 104.2. Это радио Ульяновск-ФМ.
1: Поцелуями нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

0: было нетрудно.
1: Ульяновск FM.
2: Сделайте громче, когда звучит любимая музыка на Ульяновск FM.

0: Ивановск FM.
1: Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега Ульяновск FM.
2: С вами Роман Калашников. Расскажу, что слушаем дальше. У нас впереди Сил, чуть раньше хит, а желание ощутить настоящие чувства, Real Sugar, драйвовая вещь от Roxette. А начнем золотую коллекцию в этом часе с Сиси Кейдж.
3: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

радиостанция «Радио Ульяновск-ФМ».

0: финале золотой коллекции Seal «It's a Man's Man's World». Дальше пять песен о любви. Начнем с Элтона Джона. Нас ждет баллада «Believe». А сейчас музыка, понятная без слов. Кенни Джи. Paradise.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра пасмурно, дождь, ветер северный 5-10 метров в секунду. Ночью и днем до плюс 13.
3: Пять лучших песен любви на радио «Ульяновск-ФМ» украсят ваш день.
2: Нас ждут Сандра, чуть раньше Пинк, Владимир Кузьмин, «Я не забуду тебя никогда», цепляющий с надрывом хит, чуть раньше Леони и Клаум Скотт, яркая новинка, а сейчас Элтон Джон начнет «Пять песен о любви».

0: С нами только что Pink в 5 песнях о любви. В рамках пятерки остался еще один трек. Слушаем дальше Сандру «Stop for a Minute». Меня зовут Роман Калашников. Всем легкого и продуктивного рабочего вторника.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск-ФМ.
3: На радио Ульяновск-ФМ. 5 песен о любви.

даже не пришлось успеть в последний раз набрать его несложный номер. Но в первый раз несла она ему цветы, две ярко-белых лилии, в знак, что более никто, кроме него, так не называл ее по имени.

знаете ли, сядет у окна и смотрит, смотрит, смотрит, смотрит в небо синее. Дескать, когда умру, я встречу его там, и вновь тогда он назовет меня

какая в сущности смешная вышла жизнь. Хотя что может быть красивее, чем сидеть на облаке и свесив ножки вниз, друг друга называть по имени.

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра пасмурно, дождь, ветер северный 5-10 метров в секунду. Ночью и днем до плюс 13.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

С вами Роман Калашников. Дальше «Золотая коллекция». Слушаем Долорес О'Риордан, перед этим «Savage Garden». А начнем с настоящего диско-хита. Однако вот музыкальная ирония в том, что когда вышла самая первая партия пластинок, на которой была эта песня, трек находился на стороне «Б», то есть музыкальные продюсеры делали ставку совершенно на другую песню, но история, как мы понимаем, распорядилась иначе. Суперхит!

0: Долорес О'Риордан. В финале золотой коллекции часа. У нас дальше Араш, Пью Лав. Покажем музыка, понятная без слов. Слушаем инструментальную версию легендарного рок-хита «Дом восходящего солнца».
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
2: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра пасмурно, дождь, ветер северный 5-10 метров в секунду. Ночью и днем до плюс 13.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

нами только что Сэнди Ли, Paradise. Далее послушаем песню, которая, мне кажется, прям окутывает нас атмосферой светлой меланхолии, включает прям полет фантазии, розовый фламинго, Алена Свиридова.

Разгар рабочего вторника для вас. Прекрасная музыка, только что Эд Ширан, Perfect. Меня зовут Роман Калашников, рад составить компанию с вами до вечера. Дальше давайте послушаем Бонни Тайлер, Total Eclipse of the Heart.

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра пасмурно, дождь, ветер северный 5-10 метров в секунду. Ночью и днем до плюс 13.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в

0: Ульяновск-ФМ.
1: Сделайте громче, когда звучит любимая музыка на Ульяновск-ФМ.
2: Всем еще раз большой привет, с вами Роман Калашников. Дальше наша музыкальная подборка «Золотая коллекция». Вы услышите три потрясающих хита, например, нас ждет песня «In Out of Love», это Армин Ван Бюрен и Шарон Ден Адель, раньше Майкл Джексон, а начнем с «Квин».
0: «Золотая коллекция», радио «Ульяновск».

0: Армин Ван Бюрен и Шерон Ден Адель в золотой коллекции часа. У нас впереди Sting, слушаем хит «Fields of Gold», покажем музыка, понятная без слов. «Огненные колесницы» — «Вангелис».
1: Ульяновск FM, 104.2.
2: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А, строение 1.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра пасмурно, дождь, ветер северный 5-10 метров в секунду. Ночью и днем до плюс 13.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Великолепный голос Donna Summer, I Will Go With You, музыка, которую мы любим. Меня зовут Роман Калашников, рад составить компанию в этот рабочий вторник. Дальше у нас дискотека «Авария», если хочешь остаться, немного душевности добавим.

Песенка, заряжающая драйвом и даже улучшающая настроение «Dive Into Me» Алок и Халид. Дальше песня, проверенная временем, Ирен Кара «Flashdance».

0: Ульяновск FM.
1: Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега Ульяновск FM.

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра пасмурно, дождь, ветер северный 5-10 метров в секунду. Ночью и днем до плюс 13.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Музыка вашего
2: сердца. Радио Ульяновск FM. I'm still fixing all the cracks.

0: Меньше слов, больше музыки. Ульяновск FM.
1: С вами Роман Калашников, и дальше золотая коллекция. Нас ждут Дэви Червит, перед этим Эмилия. Ну а начнем с группы, которую одно время считали группой одного хита. И вот трек, который мы услышим в золотой коллекции, доказал, что группа Modern Talking — это настоящие хитмейкеры. You can win if you want. Ты можешь победить, если захочешь.
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Дэвид Чёрвит, Leap of Faith, в финале золотой коллекции часа. С нами дальше Джеймс Блант, You Are Beautiful, а сейчас музыка, понятная без слов. Знаменитая скрипачка Ванесса Мэй, Classical Gas.
1: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Радио Ульяновск-ФМ. Спонсор новостей ООО «Транзит Свияга».
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. Летний сезон в парках Ульяновска продлится до конца сентября. Их посетили рекордные 300 тысяч человек. По инициативе главы города Александра Балдакина там устанавливают новые аттракционы и точки общепита. Сейчас Центр по благоустройству готовит 150 объектов к зиме. Очищает газон от листвы, консервирует полив, ремонтирует архитектурные формы и технику госзеленхоза. Консервацию аттракционов начнут в начале октября. Демонтаж арт-объектов в середине месяца. Для борьбы с гололедом закупят песок и соляную смесь, а также проверят новогоднюю иллюминацию. До конца недели придут в порядок сквер академика Филатова. Жители Ульяновской области до 5 октября смогут подать заявки онлайн на портале «Открытый бюджет» для реализации своих идей по благоустройству в будущем году. А помощь им окажет специальный бот-помощник. По словам министра финансов Натальи Брюхановой, программа стала выгоднее благодаря увеличению субсидий, продлению ремонта дорог на крупные города, а также дополнительным баллам для молодежных, пенсионных и инклюзивных инициатив. Минпромторг России предложил Беларуси с будущего года включить потребительскую продукцию в перечень товаров союзного государства. Об этом сообщил замглавы ведомства Роман Чекушев на Восточном экономическом форуме. Цель инициативы – совместное продвижение таких товаров на внутреннем и внешнем рынках, в том числе через онлайн-площадки по аналогии с брендом «Сделано в России». Критерии отнесения продукции к товару союзного государства не менее 50%, а российско-белорусской составляющей доли каждой от стороны – 25%. Минпромторг будет верифицировать такие товары. Российские ученые разработали антибактериальную добавку на основе графитоподобного нитрита углерода с серебром для модификации медицинского силикона, которая позволит индивидуальным стоматологическим капам препятствовать росту бактерий и формировать кариесогенную биопленку. Прямых российских аналогов такого профилактического материала нет. Проект – победитель конкурса «Студенческий стартап». Через год команда планирует выпустить пилотную партию кап для пациентов с повышенным риском кариеса, получить результаты испытаний и подготовить материалы для защиты патента, пишет ТАСС. В России Министерство образования и науки, Минздрав и Федеральное медико-биологическое агентство ведут исследования в области биологии старения для разработки технологии выявления преждевременного старения и его коррекции. Ученые создают генотерапевтический препарат для блокировки гена RAGE, запускающего старение клеток, а также панель биомаркеров по 15 механизмам активности генов. Первые результаты работы ожидаются к 2027 году последующими ежегодными отчетами. Курс валюты на сегодня – доллар 86 рублей 19 копеек, евро 100 рублей 17 копеек.
2: Реклама. Осень. Время перемен и уютных планов. Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Наслаждайтесь комфортом и безопасностью в любое время года. Рядом парк и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 00 33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 30.09.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
4: Завтра пасмурно, дождь, ветер северный 5-10 метров в секунду. Ночью и днем до плюс 13.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Такой взрывной, яркий диско-фанк-трек, новинка, которая моментально стала настоящим хитом, Bruno Mars, I Just Might, музыка, которую мы любим. Меня зовут Роман Калашников, дальше послушаем «Мумитроль». Утекай!
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.
3: Утекай. В подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок.

Холи Молли, Shot of Friends, музыка, которую мы любим. Дальше немного классики рока, ну или поп-рока. Включаем Roxette, The Look, добавим драйва.

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра пасмурно, дождь, ветер северный 5-10 метров в секунду. Ночью и днем до плюс 13.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Сделайте громче, когда звучит любимая музыка на Ульяновск-ФМ.
2: Желаю вам отличного, пока еще рабочего вторника. Дальше золотая коллекция. Мы подобрали три классные песни. Например, услышим хит 2011-го «You Will Never Know» и «Мани», перед этим «Энигма». А начнем с дуэта Альбана и Рамина Пауэр «Феличита».
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.
2: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, небольшой дождь, а ветер северный от 6 до 10 метров в секунду. Ночью плюс 11-13 градусов, а днем плюс 12-14.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск FM.
3: Bye bye, out of my mind. You say hello and I don't reply. Got my own friends, you got yours. You don't know me anymore. I'm on the way up. Look at the ground, I won't wait up. Not coming down from this.
4: Got a new vibe with this.

0: Вам желаю прекрасного вечера, хорошего настроения и уж легкого завершения всех дел на сегодня. Далее для вас золотая коллекция в ней Me and My Lady Love Go On. Также послушаем Адриана Челентано. А в начале нашей с вами тройки Alphaville Forever Young.
1: Золотая коллекция. Радио Ульи.

0: Адриано Челентано, Ганфеса в нашей с вами золотой коллекции. В новом часе CM послушаем Шандалье. До этого еще узнаем, что завтра будет с погодой. А чуть раньше еще инструментальная композиция называется «Back to Life».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск FM.
4: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
5: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Спонсор новостей ООО «Транзит Свияга».
2: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна.
3: 13 сентября в Ульяновске в Троицком переулке с 11 до 20 часов вечера пройдет 5-й юбилейный фестиваль русской культуры «Краса Симбирска». За 5 лет проект вырос из локального праздника в крупное событие Поволжья. В честь Года единства народов России программа расширена. Впервые на фестивале будут представлены татарские, чувашские и марийские костюмы в современном прочтении. Дизайнеры из 3 регионов докажут, что народная одежда – это стильная альтернатива музейным экспонатам. Гостей ждут интерактивы на площадке «Красная нить», реконструкция свадебного обряда от театра «Веретено» и музыка коллективов из Казани и Яш-Каралы. Финал фестиваля – большой показ мод. Особое внимание коллекции Екатерины Кирилловой из Барыша. Общие хороводы и концерт группы «Вера». В Ульяновской области обновили курс «Разговоры о важном». Программа для школьников от 6 до 11 классов, колледжей и техникумов теперь включает истории жизни выдающихся россиян. За учебный год предусмотрено 28 занятий об ученых, военачальниках, врачах и деятелях культуры. Учебные материалы адаптированы под все возрастные группы. От учеников начальной школы с 1 по 4 классы до студентов старших курсов среднего профессионального образования. Жители Ульяновской области до 5 октября смогут подать заявки онлайн на портале «Открытый бюджет» для реализации своих идей по благоустройству в будущем году. А помощь им окажет специальный бот-помощник. По словам министра финансов Натальи Брюхановой, программа стала выгоднее благодаря увеличению субсидий, продлению ремонта дорог на крупные города, а также дополнительным баллам для молодежных, пенсионных и инклюзивных инициатив. В России до конца текущего года планируется разработать единую систему оплаты труда для работников здравоохранения, чтобы устранить региональные различия в зарплатах за одинаковую работу и в зависимости их структуры от самих медучреждений. Согласно новым правилам, доля оклада без учета компенсации должна составлять не менее 50% заработка, а стимулирующие выплаты не более оставшихся 50%. Внедрить и адаптировать эту систему намечено в начале будущего года. Параллельно профсоюз работников здравоохранения России начал отслеживать работу системы наставничества и подготовку специалистов, пишет ТАСС. Японские ученые выяснили, что ежедневное употребление 300 мг холина из яичного желтка значительно улучшает память, внимание и скорость мышления у людей пожилого возраста с жалобами на забывчивость. Эффективность объясняется тем, что в составе фосфолипидов желток хорошо усваивается, преодолевает гематоэнцефалический барьер и участвует в образовании нейромедиатора ацетилхолина, при этом не повышая уровень вредного для сосудов эноксида. Для получения суточной дозы рекомендуется съедать 2 яйца на завтрак всмятку или в виде пашот вместе с овощами. Курс валюты на сегодня – доллар 86 рублей 19 копеек, евро – 100 рублей 17 копеек.
4: Реклама.
5: Осень. Время перемен и уютных планов. Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Наслаждайтесь комфортом и безопасностью в любое время года. Рядом парк и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 00 33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 30.09.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
6: Прогноз погоды в Ульяновске.
7: На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, небольшой дождь, а ветер северный от 6 до 10 метров в секунду. Ночью плюс 11-13 градусов, а днем плюс 12-14.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Группа «Сплин», музыка, которую мы любим. А далее песня уже про следующее лето, называется «Next Summer». Это лето пролетело, но оставило нам с вами много прекрасных воспоминаний. Послушаем Дамиана Дэвида «Next Summer».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

0: Кировск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

Группа Eagles, они же Орлы, их знаменитый отель «Калифорния». А дальше у нас с вами еще Ева Польна. Послушаем песню «Мир на ладони».

зачем? Все эти признания не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

0: На очереди у нас с вами английская певица и автор Сиена Спиро. Послушаем ее прорывный хит, который попал во многие чарты разных стран. «Die on this hill». Но прежде еще Анна Романова расскажет нам горячую десятку.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Коммунальные квартиры появились после революции 1917 года. Частная собственность на недвижимость была отменена. Жилья тогда не хватало, так что большие дорогие квартиры делили на комнаты, где стали жить по несколько чужих друг другу семей. Сегодня коммунальные квартиры. Название «коммунальное» пришло в русский язык из французского. «Коммунальный» значит просто «общий». Подобное жилье было еще в Древнем Риме. Коммунальные квартиры были самым дешевым жильем в СССР. На оплату комнаты в коммуналке уходило от 3 до 7 рублей в месяц при средней зарплате 120-180 рублей. За общие коридоры, кухню и туалет жильцы не платили. Государство брало эти расходы на себя. На пике коммуналок в Ленинграде до 40% всех семей жили в коммунальных квартирах. На закате Советского Союза в коммуналках жили 11% населения страны. Неофициальной столицей коммуналок до сих пор остается Санкт-Петербург. В начале 2020-х годов в городе было около 70 тысяч коммуналок, где проживали сотни тысяч человек. В коммуналках жили Сергей Довлатов, Георгий Вицин и Юрий Никулин, который переехал в отдельное жилье только в 70-х, будучи уже всенародно любимым артистом. Главный Баба-Яга СССР Георгий Миляр всю жизнь жил в коммуналке, которую сделали из их семейной квартиры. Миляр скрывал свое происхождение. Он был потомком аристократов и золотопромышленников, и его настоящая фамилия – Демелье. Самая знаменитая в России коммуналка – это нехорошая квартира Михаила Булгакова по адресу Большая Садовая, 10 в Москве. Прототипом скучной Аннушки, пролившей масло, была реальная соседка Булгакова по коммуналке Анна Горячева. Также знаменитыми стали культурная коммуналка Сергея Довлатова и полторы комнаты коммуналка Бродского на Литейном, 24 в Петербурге. Самая знаменитая киношная коммуналка – это квартира из Покровских ворот. Все персонажи в этом фильме имеют реальных прототипов, кроме Алисы Витальевны. Тетушки у Костика не было. И что на первом месте? Официальный статус самой большой коммунальной квартиры в России удерживает коммуналка в Санкт-Петербурге на Детской улице, дом 17 на Васильевском острове. Ее площадь превышает 1200 квадратных метров, а центральный коридор имеет длину 100 метров. В квартире 80 комнат, в которых раньше жили 150 человек.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, небольшой дождь, а ветер северный от 6 до 10 метров в секунду. Ночью +11-13 градусов, а днем +12-14.

0: 104.2. Ульяновск FM.
1: Я так привыкла жить одним.

0: Друзья, хорошего вам вечера, прекрасного настроения. А далее у нас с вами золотая коллекция «Вне звезды первой величины, не меньше». Послушаем Spice Girls, We Forever, Westlife, I Lay My Love on You, а еще Bad Boys Blue. Они откроют золотую коллекцию.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

Это Уитни Хьюстон и Энрике Иглесиас пели нам о том, как продлить мгновение близости «Could I have this kiss?». Меня зовут Алена Богданова, я сегодня здесь с вами, хорошего вам вечера желаю. Далее Вячеслав Бутусов, послушаем песню «Девушка по городу».

Бабушка по городу шагает босиком, девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой, девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед, девушке навстречу расступается народ. Девушка по Пушкинской

Желаю вам счастливого вечера вторника в компании любимой музыки. Только что Оливия Дин, So Easy. А дальше у нас с вами еще золотой хит Modern Talking.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104,2. Ульяновск-ФМ.

0: Смотрю вперед, а там у нас с вами золотая коллекция, в ней Марк Алмонд и Love is Pound, Sunrise Avenue, Fairy Tale Gone Bad. А в начале нашей с вами тройки послушаем песню, за которую Sting в 83-м году получил Грэмми. Every Breath You Take группы Police.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: На очереди у нас с вами Тедис Уимс, мистер Ноу-Ит-Олл, мистер Всезнайка. Но прежде еще Анна Романова, которая тоже знает, что нас с вами ждет завтра, расскажет гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, гармоничный день. Большая часть проблем либо временно отпустит, либо будет скрыт из глаз. Тельцы, потребуется терпение и самоконтроль, возможно, ссоры по пустякам и существенное расхождение во взглядах на дальнейшие планы. Близнецы, возможны глупые ошибки из-за спешки или желания поскорее с чем-то покончить. Тормозите принятие решений. Раки, возможно, недоразумение при поиске информации или контактах. С большой осторожностью пользуйтесь искусственным интеллектом и чужими советами. Львы, тот день, когда лучше сначала прочитать инструкцию. Собственные расчеты и логика могут подвести. Дева, день прояснения деталей. Возможно, вам придется отказаться от помощи других людей. Она окажется слишком обременительной. Весы. Хороший день для завершения дел или хотя бы каких-то их этапов. Также неплохо было бы совершить давно запланированные покупки. Скорпионы. Отличный момент для начала обучения. Возможно, его первый этап пройдет неожиданно или в неформальной обстановке. Стрельцы. Будьте внимательны к деталям происходящего. Именно в них могут скрываться как подвох, так и потенциальная сила. Козероги. Не стоит откладывать поход к врачу. Это день внимания к нуждам своего организма и к своему самочувствию. Водолеи. День активных переговоров или, возможно, уговоров. Вы получите много новой информации, которая может повлиять на ваше мнение. Рыбы. Принятые решения могут оказаться настолько эмоционально окрашенными, что позже вы будете удивляться тому, что их приняли. Будьте осторожней.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, небольшой дождь, а ветер северный от 6 до 10 метров в секунду. Ночью плюс 11-13 градусов, а днем плюс 12-14.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

fist into the earth, reached her.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении

0: Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
2: 104.2. Ульяновск FM.

FM. Там, где музыка прежде всего. Музыка, понятная без слов. На Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».
1: Музыка, понятная без слов. На «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.